0: Возможно, просто страшный сон. Но нет.
1: Утерян телефон.
0: Стараюсь вспомнить и понять, куда ходил я танцевать.

Вот солнце движется к закату. Домой собрался я идти. И был уверен, в этот вечер его уже мне не найти. И вдруг ушли переживания. И посмотрел на небо я. И вот он, бонус за терзание.